0: Конкуренція Юго-Запада. Звукозаписно студіо Тра-Тра-Ре. При радіо Благоевград. Професіональна звукозаписна музика во всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
1: Дайте шанс на таланта си.